Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Льва Лещенко и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: моя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Ямальском на Дыме есть свой Дед Мороз. Ямал-Ири.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне активно переходят на альтернативные способы оплаты, такие как Pay-сервисы, система быстрых платежей, QR-коды и другие, благодаря их удобству и развитию платежной инфраструктуры страны. Доля альтернативных способов оплаты покупок в России в первом полугодии достигла трети от всех безналичных транзакций. Россияне рассказали, какие подарки любят дарить и получать больше всего. Почти половина опрошенных тратят на подарок от 1 до 5 тысяч рублей. При этом многие россияне хотели бы получить в подарок полезные в быту вещи. Интересно, что большинство участников опроса подходят к выбору подарка заранее и стараются избегать спонтанных покупок. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный квас. В составе напитка, по словам экспертов, должны быть вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей. При этом отсутствие консервантов и искусственных добавок является обязательным условием. Хороший квас должен пениться и не иметь осадка на дне бутылки. Упакован же предпочтительно он должен быть в темную тару. В России зарегистрируют новое уникальное устройство для лечения опухолей. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Группа «Божья коровка». «Гранитный камушек».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Самое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россиянам захотели подарить дополнительный выходной. Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил сделать День знаний выходным днем для родителей первоклассников. По его словам, это позволит родителям проводить детей в школу и принять участие в торжественной линейке. В России зарегистрируют отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной щитовидной железы. Устройство использует метод ультразвуковой абляции, который основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн. Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие ожидается до конца года. В России стартовали съемки новогоднего фильма «Очень сказочные дела». Картина продолжит линейку новогодних проектов телеканала ТНТ. Кинопрокат лента выйдет уже 3 декабря. Авторы картины на этот раз решили визуально опираться на советские сказки Александра Роу, а основой для музыкального материала станут хиты 2000-х. Российские университеты перейдут на новую систему образования. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Все вузы России перейдут на новую систему образования к 2030-му. В Министерстве науки и высшего образования страны уточнили, что сейчас в пилотном проекте участвует 17 университетов. Традиционную систему с бакалавриатом и магистратурой изменят. Два новых уровня высшего образования – базовое и специализированное. Аспирантура будет выделена как отдельный вид профессионального образования. Повсеместное применение искусственного интеллекта одобряют лишь 19% россиян, в то время как 67% выступают за избирательное внедрение технологий и ограничения определенными областями. Об этом свидетельствует исследование ВЦИОМ. Интересно, что треть респондентов уверены, искусственный интеллект никогда не научится принимать моральные решения. Регулярное употребление острой пищи может продлевать жизнь. Ученые выяснили, что она связана с более низким риском смерти от рака, болезней сердца и заболеваний легких. Главную роль играет капсаицин – вещество, которое придает остроту. Оно помогает снижать воспаление, улучшает обмен веществ и положительно влияет на сосуды и микрофлору кишечника. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: На протяжении 6 лет этот город назывался Брежнев. Позднее ему вернули прежнее название – Набережные Челны.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напишу.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Белый снег сияет цветом, черные глаза. Осень повернется летом, черные глаза.
2: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Удивительно, но эту песню исполнитель написал, внимание, в 14 лет. Айдамир Мугу стал невероятно популярен с выходом своей первой песни. А называлась она, как вы знаете, «Черные глаза». Записана композиция была в 2004-м. Причем изначально она не предназначалась для широкой публики. Ее записали для семейного торжества в Майкопе. Текст и музыку написал сам Айдамир. После записи знакомой семьи владелец музыкальной магазина помог с распространением первого тиража кассет. Песня стремительно стала хитом. Сначала в Майкопе, затем на всем Северном Кавказе, а позже и по всей России.
1: Околдован я тобою, черные глаза. Ослепили меня глазки, черные глаза.
2: Она звучала на радио, в кафе, в дискотеках и стала этаким саундтреком середины нулевых в нашей стране. Сам певец позже опровергал слухи о том, что песня посвящена конкретной девушке или рассказывает о его несчастной любви. Айдамир подчеркивал, у композиции не было реального прототипа. Позже музыкант окончил ГИТИС, записал песню «Черные глаза 2» с Домиником Джокером, но до успеха оригинала было ой как далеко. Сегодня артист выступает на различных мероприятиях и на телевидении и продолжает писать песни.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Село Александровское дважды становилось городом.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

записывайте на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.

0: Так называлась передача, которую позже мы с вами узнаем под аббревиатурой КВН. Первая игра клуба веселых и находчивых вышла в эфир в 1961 году. Ее прототипом было чешское телешоу «Гадай, гадай, гадальщик». В СССР схожий проект под названием «Вечер веселых вопросов» в 1957 придумали Сергей Муратов, Альберт Аксельрот и Михаил Яковлев. Но после трех передач программу сняли с эфира. Мужчины, впрочем, от проекта не отказались и вскоре перезапустили его под привычным современному телезрителю названием. Забавно, что поначалу оно никак не расшифровывалось и было придумано по ассоциации с телевизором марки КВН-49. Первыми ведущими КВН были Элем Климов, Александр Белявский, Наталья Защипина и Наталья Фатеева. Несравненный Александр Масляков дебютирует на этом посту лишь в 1964-м. Как многие знают, проект пережил забвение с 1971 по 1986. Программу сняли с эфира по инициативе председателя гостелерадио СССР Сергея Лапина из-за чрезмерно острого юмора на тему советской идеологии. Позже, как вы знаете, Масляков вернулся и создал целую империю юмора.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Сальцы – первое название города Кириши.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: обратных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, что такое токмач? Так называется татарский суп-лапша. Но чем же он отличается от собратьев? Токмач – татарский суп на наваристом мясном бульоне с тонкой яичной лапшой. В этом простом, на первый взгляд, блюде важна каждая деталь. Как раскатано тесто для лапши и как подан бульон. В татарской кухне токмач появился примерно в X веке и стал одним из самых узнаваемых национальных блюд. Название имеет тюркское происхождение, часто переводится как пшеничная мука или просто лапша. И главный ингредиент, конечно, она – тонкая домашняя яичная лапша. Считается, что ее рецептура пришла к тюркским народам из Азии, благодаря культурным и торговым связям с Китаем. В разных регионах блюдо имело свои вариации названия, но одно оставалось неизменным – горячий бульон с лапшой, который способен насытить и согреть целые семьи. Сегодня токмач подают на свадьбах и семейных торжествах, а в некоторых регионах невеста и сейчас должна приготовить его на глазах у гостей. Так она должна доказать свое кулинарное мастерство. Кстати, традиция предполагает раздельную подачу блюда. Сначала едят бульон с лапшой, а затем отварную курицу с гарниром, чаще всего с картофелем.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Город Ессентуки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 90.1 FM.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хайп. Что же это и зачем он нужен как людям, так и брендам? Хайп, то есть шум в медиа и соцсетях вокруг какой-либо темы, предмета или персоны. Также этим словом могут обозначать быстрый, громкий успех человека или продукта, которому приковано внимание публики. Люди также используют это слово, чтобы описать состояние крайнего восторга или увлеченности темой или ситуацией. В переводе с английского слово означает обман или надувательство. Слово появилось в США в начале 20 века, но только спустя столетия, в конце нулевых, стало использоваться в американском молодежном сленге. В русский язык хайп принесли рэперы и блогеры. Произошло это примерно в 2010-х. Артисты стали использовать слово хайп в песнях и видеороликах. Это и привело к его быстрому распространению. Вероятно, слово обрело популярность в русском языке еще и потому, что смогло объединить в себе сразу несколько понятий. Его синонимами можно назвать ажиотаж или движуха. Но хайп – более короткое и многогранное слово, к тому же его легко запомнить. Появился и соответствующий глагол «хайпануть», то есть заработать легкие деньги или популярность.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и группы «Не пара». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Гусь. Просто гусь. Прежнее название города – Гусь Хрустальный.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Белый снег сияет светом, черные глаза. Осень повернется летом, черные глаза.
2: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Удивительно, но эту песню исполнитель написал, внимание, в 14 лет. Айдамир Мугу стал невероятно популярен с выходом своей первой песни. А называлась она, как вы знаете, «Черные глаза». Записана композиция была в 2004-м. Причем изначально она не предназначалась для широкой публики. Ее записали для семейного торжества в Майкопе. Текст и музыку написал сам Айдамир. После записи знакомой семьи владелец музыкальной магазина помог с распространением первого тиража кассет. Песня стремительно стала хитом. Сначала в Майкопе, затем на всем Северном Кавказе, а позже и по всей России.
1: Околдован я тобою, черные глаза. Ослепили меня глазки, черные глаза.
2: Она звучала на радио, в кафе, в дискотеках и стала этаким саундтреком середины нулевых в нашей стране. Сам певец позже опровергал слухи о том, что песня посвящена конкретной девушке или рассказывает о его несчастной любви. Айдамир подчеркивал, у композиции не было реального прототипа. Позже музыкант окончил ГИТИС, записал песню «Черные глаза 2» с Домиником Джокером, но до успеха оригинала было ой как далеко. Сегодня артист выступает на различных мероприятиях и на телевидении и продолжает писать песни.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: переводе с чувашского языка город Канаш значит «совет».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Вечер веселых вопросов. Так называлась передача, которую позже мы с вами узнаем под аббревиатурой КВН. Первая игра клуба веселых и находчивых вышла в эфир в 1961 году. Ее прототипом было чешское телешоу «Гадай, гадай, гадальщик». В СССР схожий проект под названием «Вечер веселых вопросов» в 1957 придумали Сергей Муратов, Альберт Аксельрот и Михаил Яковлев. Но после трех передач программу сняли с эфира. Мужчины, впрочем, от проекта не отказались и вскоре перезапустили его под привычным современному телезрителю названием. Забавно, что поначалу оно никак не расшифровывалось и было придумано по ассоциации с телевизором марки КВН-49. Первыми ведущими КВН были Элем Климов, Александр Белявский, Наталья Защипина и Наталья Фатеева. Несравненный Александр Масляков дебютирует на этом посту лишь в 1964. Как многие знают, проект пережил забвение с 1971 по 1986. Программу сняли с эфира по инициативе председателя гостелерадио СССР Сергея Лапина из-за чрезмерно острого юмора на тему советской идеологии. Позже, как вы знаете, Масляков вернулся и создал целую империю юмора.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: З радіо рідних дорог. Історія їжі.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. А вы знаете, что такое токмач? Так называется татарский суп лапша. Но чем же он отличается от собратьев? Токмач – татарский суп на наваристом мясном бульоне с тонкой яичной лапшой. В этом простом, на первый взгляд, блюде важна каждая деталь. Как раскатано тесто для лапши и как подан бульон. В татарской кухне токмач появился примерно в X веке и стал одним из самых узнаваемых национальных блюд. Название имеет тюркское происхождение, часто переводится как пшеничная мука или просто лапша. И главный ингредиент, конечно, она – тонкая домашняя яичная лапша. Считается, что ее рецептура пришла к тюркским народам из Азии, благодаря культурным и торговым связям с Китаем. В разных регионах блюдо имело свои вариации и названия, но одно оставалось неизменным – горячий бульон с лапшой, который способен насытить и согреть целые семьи. Сегодня такмач подают на свадьбах и семейных торжествах, а в некоторых регионах невеста и сейчас должна приготовить его на глазах у гостей. Так она должна доказать свое кулинарное мастерство. Кстати, традиция предполагает раздельную подачу блюда. Сначала едят бульон с лапшой, а затем отварную курицу с гарниром, чаще всего с картофелем.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хайп. Что же это и зачем он нужен как людям, так и брендам? Хайп, то есть шум в медиа и соцсетях вокруг какой-либо темы, предмета или персоны. Также этим словом могут обозначать быстрый, громкий успех человека или продукта, которому приковано внимание публики. Люди также используют это слово, чтобы описать состояние крайнего восторга или увлеченности темой или ситуацией. В переводе с английского слово означает обман или надувательство. Слово появилось в США в начале 20 века, но только спустя столетия, в конце нулевых, стало использоваться в американском молодежном сленге. В русский язык хайп принесли рэперы и блогеры. Произошло это примерно в 2010-х. Артисты стали использовать слово хайп в песнях и видеороликах. Это и привело к его быстрому распространению. Вероятно, слово обрело популярность в русском языке еще и потому, что смогло объединить в себе сразу несколько понятий. Его синонимами можно назвать ажиотаж или движуха. Но хайп – более короткое и многогранное слово. К тому же его легко запомнить. Появился и соответствующий глагол «хайпануть», то есть заработать легкие деньги или популярность.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
3: Александрова Слобода. Такое название ранее носил город Александров.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В городе Инза родился летчик-испытатель, установивший 15 мировых рекордов на скоростных самолетах.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В Астрахани появился один из первых трамваев в России. Построила его бельгийская фирма в 1900 году.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Секрет. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Славянск на Кубани окружен живописными природными ландшафтами, включая знаменитые кубанские степи.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.1.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Рождество». Так хочется жить.
2: Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио «Родных дорог», и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Филиппа Киркорова и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: От

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 67 880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первые названия подмосковных луховиц – глуховичи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,1

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: дня из сборника «Союз номер 7». 1993 год.
1: Евгений Осин. Плачет девушка в автомате.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Складов у России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

0: Милую весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Радио родных дорог представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик. Сам тебя выдумал.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Три

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.